0: Давай сүндігінінсі. Кипс FM 98.3 MHz, your companion.
1: Кипс. Дай чек.
2: Ахілі біханако 7 бажі кача.
3: Keeps you cool.
4: Keeps you alive.
5: Keeps you entertained. Keeps 98.3 FM. Your companion. Your companion. Your companion.
6: केही नौलो
7: रोचक
6: अनि अचम्म लाग्ने तथ्यहरु Keeps 98.3 FM मा यो हो कार्यक्रम रेडियोमा रोचक